дня и чашовари, и райляк, и мансион. Кай чашоак нерекин кайо бат egin zuen. Oro bat itxasote.